Я летаю, я не знаю, что ты мне даешь. Я летаю, я не знаю, что ты мне даешь.